0: И вообще к тебе хорошо отношусь.
1: Этого мало. Хорошо относиться можно к собаке, к кошке,
0: к птичке. Что тебе мне не нравится?
1: Ну, тебе ничего не нравится.
0: Да ладно.
1: Да господи, ты же тюфяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что тебе...